Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весть каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, а остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс.
2: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим. Вот.

0: Радио Рок. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Временному поверенному в делах посольства России выражен протест против публичных заявлений Российской службы внешней разведки. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы выразить протест против публичных заявлений Российской службы внешней разведки относительно Латвии. Министерство указывает на то, что Россия продолжает распространять ложные утверждения о возможном использовании территории и воздушного пространства Латвии для нападений на Россию, хотя Латвия неоднократно отрицала это как по дипломатическим каналам, так и публично. В ходе беседы представителю российского посольства также была передана официальная нота протеста. Министр иностранных дел Байба Бража заявила, что Россия вновь лжет, и ее служба внешней разведки проводит дезинформационную кампанию против Латвии. Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России, подчеркнула министр. Как указал президент Эдгар Ринкевич в социальных сетях, Россия лжет о том, что Латвия позволяет использовать воздушное пространство и свою территорию для совершения нападения на Россию или любую другую страну. Подавшая в отставку премьер-министра Вика Селиня также заявила, что Россия разворачивает очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина планирует использовать Латвию как место для атак на российскую территорию. Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны по России или любой другой стране, подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищаться. В свою очередь, Министерство обороны информирует, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении контрударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь, поддерживая финансово, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от вторжения России. Как сообщалось, служба внешней разведки России утверждает, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России. С территории стран Балтии и в Латвию уже направлены украинские военнослужащие сил беспилотных летательных аппаратов. СВР угрожает Латвии справедливым возмездием, от которого ее не спасет членство в НАТО.
2: Про безопасность.
1: В Балвском и Лудзенском краях во вторник вечером снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы сообщили, что в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с целью удостовериться, что зафиксированный радарами объект не залетел в воздушное пространство Латвии. Начальник департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба национальных вооруженных сил Марис Тутинс сообщил, что сенсоры зафиксировали возможную угрозу в воздушном пространстве, поэтому были разосланы предупреждения для населения. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в нескольких краях Латвии. После 14 часов национальные вооруженные силы объявили, что угроза в воздушном пространстве полностью миновала.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь. На востоке страны также гроза. Ветер северный слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. На побережье до плюс 12, плюс 15. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
5: Душ – ключевое слово. Принял и пошел выполнять свои задачи производственные.
6: Доброе утро, присоединяйтесь. Будем сейчас вас наполнять. У нас есть чем поделиться, ну и так далее.
5: 7 часов 4 минуты «Шизгара». Все бодренько.

0: Ну ладно, давайте уже по графику пойдем. Это же среда. Доброе утро. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Радиостанция называется «Радио Рокс». Это Шизгара, раннее утреннее шоу, которое потом становится просто утренним шоу, а потом вас просто оставляет и говорит: ну, дальше, пацаны и девушки, давайте сами как-нибудь справимся с сегодняшней средой. Сегодня 20 мая. Вот еще какие циферки. Красивое число. 140 дней мы с вами вместе прожили уже в этом году. То ли еще будет. До Нового года 225 дней. Но помимо Нового года есть же ближайшие планы. Смотрите, у нас сейчас идет чемпионат мира по хоккею. 11 дней и финал. Потом, значит, лето через 12 дней наступает. Потом чемпионат мира по футболу приходит. 22 дня до него. Ну и, конечно, то, что глобально объединит всех живущих на планете Латвия. Это 35 дней и праздник Лыгуа.
1: Ну, а что касается астрологии, то у нас пятый день сегодня, и он не очень хороший, говорит Альберт Великий, потому что впавший в проступок никак наказание не избежит, а пропавшее не отыщется. Если впавшего в проступок можно и опустить, пусть он будет наказан.
0: А еще, знаешь, когда ты наказываешь, ну, куда ты потерял там свои там сандалики? Он потерял, еще наказан, еще пропажа не найдется.
1: Я сейчас заплачу.
0: Все пропало.
1: Это так сентиментально. За сандалики наказывать нельзя, конечно.
0: Конечно. Там, да, ему только 47 лет, но он еще исправится, да, со своими сандаликами в конце концов.
1: А может, сандалики просто дорогие, из нормальной кожи.
0: Тоже.
1: И их терять. А может, он их потерял просто не дома, понимаешь? Вот он пришел такой без сандаликов.
0: А еще знаешь...
1: А она его спрашивает, где сандалики?
0: А еще знаешь, какая тема? Может быть, это сандалики, которые... Это же реально рандомное вот это возвращение моды. Допустим, сандалики, которые были актуальны в таком-то году. В
1: 67-м.
0: Потом, через какое-то время, в 88-м, потом в 2002-м. А вдруг сейчас это самый топ? Я не ерничаю, реально. Его достается такая, вроде как, винтажная вещь. И ты number one. Где эти самые?
1: А ты куда-то там пошел шляться и потерял свои сандалики.
0: Когда? 14 лет назад, да-да.
1: Да, оно, значит, пропавшее никак не отыщется, поэтому сразу можете махнуть рукой и как-то рассчитать свои планы относительно того, чем вы будете это пропавшее заменять. Сны в этот день, это очень интересно, они предсказательные, но сомнительные. То есть вы увидите какой-то сомнительный сон, может быть, не про вас, а может быть, какой-нибудь аморального содержания, и он предсказательный. Но, тем не менее, вы можете говорить, что это не я, на меня это не похоже, и как бы не пытались мне предсказывать, ну, как бы, вот не факт, что это связано со мной.
0: И не факт, что ты увидел этот сон. Это мне показалось, в смысле показалось.
1: Я об этом не подумал.
0: Мне показалось, что я видел этот сон, а на самом деле я его не видел.
1: Нет, а если я видел сон про тебя, например?
0: Так.
1: Вот это уж совсем сомнительный сон, да, который может быть предсказательный. То есть, когда ты видишь фильм, сон про себя.
0: А тоже есть фильм,
1: да, по сути дела. Когда ты видишь сон про себя, там уже можно подумать, что-то скрыть, что-то интерпретировать. А вот ты, когда видишь сон про кого-то другого, здесь уже может быть очень сомнительно. И тем не менее, очень предсказательно. Значит, в этот день, чтобы закончить с астрологией, в этот день защищают принципы и охраняют кого-нибудь. Вот чем этот день знаменит.
0: Слушайте, мы хотим охранить ваше время. Для того, чтобы не тратить его на покупку поездки. Вот вы хотите новую душевую кабину себе там, обустроить свой санузел.

0: И вот ездите, теряете кучу времени. Есть же проверенный вариант. На Дарсема 58 магазин-салон «Артек», который именно занимается как раз душевыми кабинами. И если душевая кабина от «Радовой», которая точно встанет в ваш санузел, но у вас может быть какая-нибудь, там, не знаю, пятиугольная ванная комната, низкий потолок, перепад уровней какой-то, поверьте, в магазине-салоне «Артек» точно подберут именно по вашей геометрии ту самую нестандартную душевую кабину.
1: А потому что душевая кабина от «Радовой» точно встанет в любой санузел. Что касается астрологии и принципов. Если пойдете уж совсем на принципы и захотите нестандартного решения, то и они здесь возможны, потому что специалисты из «Артек» найдут вам решение не из каталога, которое абсолютно точно вас удивит и исполнит все ваши мечты.
0: Ну и помню, что плитка там более 500 видов. На складе в Риге, то есть ждать не нужно. Плитка есть, кстати, и для уличных работ, для террасы, для ступенек всяких. И, конечно, вот тот самый виниловое покрытие для вашего пола в других местах вашего жилища. «Артек», Дарсема 58, добавить уже нечего.
2: Партнер шоу «Шизгара» — «Артек». Ага.

0: 7 часов 16 минут. Самое время сейчас вспомнить вчерашний хоккей. Мы подробно, конечно, будем говорить в 9.25, потому что у нас выпуск спорта при поддержке магазинов «Женева». А там Тисот следит за всем, за точным временем. А еще у кого-то из нашей радиоаудитории есть возможность получить тот вот заветный приз, который получает лучший игрок любого матча чемпионата мира из любой команды. Главное, чтобы отличился был лучший из лучших. Те самые часы Тисот, о которых мы уже рассказывали, и сувенирная шайба символикой чемпионата мира. Для этого всего-то ничего, нужно дозвониться в эфирную студию. Вот сейчас как раз время счастливчика пришло. 63-107-107, 63-107-107. Есть человек, который хочет получить эти часы?
1: Смотрите, сейчас пока еще многие спят, то есть пока еще не начался даже час пик, есть уникальная возможность позвонить там и сделать прогноз, который потом примет участие в, ну, как бы конкурсе, прогнозов. Самый близкий, самый точный или абсолютно точный получит вот этот приз.
0: Вообще прикольно, если бы абсолютно точный получился, но если нет, то по каким-то позициям. То есть там на три нужно будет ответить. Первое, второе, третье место, на каком месте Латвия и кто будет на последнем месте, по вашему авторитетному мнению.
1: Значит, звоните прямо сейчас, 63-107-107, а мы вам пока вы дозвонились, расскажем о том, ну, что сегодня можно бы отметить.
0: Смотрите, сегодня Всемирный день метрологии, то есть это мы, люди, которые привыкли жить в метрической системе, там, и которые соглашаются с тем, что во всем нужен какой-то, как сказать, порядок, в конце концов. Да. И вот дата подписания этого дела была в Париже в 1875 году, и стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве. А сейчас недалеко от Парижа, в Цюрихе и как раз во Фрайбурге проводят матчи чемпионата мира по хоккею. С добрым утром, человек, который понимает в метрологии чуть меньше, чем в хоккее, а может быть, я ошибся. Здрасте.
2: Алло, алло.
0: И вот.
2: Слышим шум мотора.
0: И не более того.
2: Ну да. Тогда... Вот. А сейчас алло, кто сказал.
0: Я думаю, тяжеловато что-то слышно и тяжеловато видно, наверное, на дороге. Не слышно нас, да? Окей, спасибо большое. Все, тогда идем дальше по эфиру. Сегодня Всемирный день врача-травматолога. Пусть это будет небольшой травмой, которую мы не нанесли радиоаудитории, да и, наверное, человеку, который пытался дозвониться. Какая-то техническая проблемка получилась. Ну и учитывая то, что Латвия — это страна, которая находится рядышком с морем, мы отмечаем вместе с многими другими счастливыми обладателями морских берегов Европейский день моря. Имеется в виду с европейскими странами. Он не всемирный, а вот такой чисто европейский.
1: Ну, а на самом деле для Европы море может быть не так много значит, как для какой-нибудь Океании или других островов, но тем не менее, смотрите, 11 морей омывает Европу, и значение их невозможно переоценить. Во-первых, пиратство, во-вторых, рыбная ловля, а в-третьих, пляжи. Вот что бы мы без этого всего делали? У нас еще один звонок, давай попробуем все-таки.
0: Ну, а вдруг технику мы победили? Не так, получилось, не получилось
2: так,
0: у нас?
2: Так. Какой-то адский шум.
0: Ну, так, да. Адский шум, это шум моря был, кстати. Так в ракушке услышали, по сути дела. Вот вам некое поздравление.
1: Может, они инопланетяне?
0: Ну, подключились.
1: Жужжали, смотрят хоккей.
0: Они тоже хотят хоккей. Ладно, обойдемся тогда без подобной акции. Но это же никак не умолит нашего желания быть полезными вам в других
1: начинаниях. И тем более наш интерес к чемпионату мира по хоккею.
0: Да, 7 часов и 19 минут. Двигаем дальше.
3: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу Шизгара при поддержке магазинов швейцарских часов Женева. Longines Tissot Certina. Хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9. В торговом центре Акрополе Альфа. В интернет-магазине Женева ЛВ. И в самом новом магазине в торговом центре Рига Плаза, который откроется в конце мая.
2: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара». «Шизгара».
0: Расскажи всем друзьям и знакомым.
2: Наш партнер – это магазин-салон «Артек», который, вот что касательно вашей душевой кабины, это все свеженькое, все эксклюзивненькое. Эксклюзивненькое не в плане убийственных цен, а именно сделанное под ваше геометрическое пространство и того, чего нет у всех других. С чего начинается день? С душа и заканчивается тоже душем. А с чего начинается день? С походов, с перемещений, с географических открытий. Вот и сегодня, 20 мая, смотришь в календарь, что творили люди в разные годы, это многое как раз имеет отношение к какому-то перемещению в пространстве.
3: А вообще, конечно, это об человеческих отношениях, но о человеческих отношениях, конечно, не без перемещения в пространстве, потому что...
2: Знаешь, когда, помню, было, ты куда, Одиссей, от жены, от детей, там, шла бы ты домой, Пенелопа, вот про это, наверное.
3: В 1498 году Васко де Гама, португальский мореплаватель, первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку. И все бы ничего. Он, в общем, был к этому готов. Он затарил большое количество сундуков, мешков и так далее, чтобы там набрать специи, которые потом дорого продаст где-нибудь в Европе и разбогатеет. Но не учел, что нужно было брать подарки и всевозможные там драгоценности, украшения и прочее для того, чтобы наладить контакт с местными.
2: Восток — дело тонкое. Это еще не только Петруха потом понял, а все остальные. Но Вася де Гама про это еще не был осведомлен.
3: А ну и вот, значит, и тогда, когда к нему стали прибывать всевозможные купцы, он у них скупал всевозможные специи, хранил их на складах, разумеется, в порту, а потом ему говорят: так ты что, поплыл? Нет, а вот специи, значит, надо вывести с таможенным сбором, которого, разумеется, он и не запланировал.
2: Не было у него такой статьи расходов.
3: И что делать тогда? В общем, как бы, ну, выручило лишь то, что многие из местных приезжали посмотреть, как там устроен этот парусный флот Васко де Гама, как устроены корабли, снасти и так далее. И когда среди них оказались какие-то вельможи, несколько человек он захватил в заложники и говорит: так,
2: не угодно ли прокатиться?
3: А ну-ка давай тех моих, которые там на берегу у вас в заложниках, выпускай и давай все мои товары. Ему говорят: нет, людей выпустим, товары не отдадим. В общем, он взял людей, ушел вместе с людьми и потом думал о том, что, ну, надо исправлять ошибки. Товар свой можно будет забрать чуть попозже, ну и так далее. Вот такая интересная история про Васко де Гама и человеческие отношения.
2: Поэтому всякий раз, когда кто-то за стенкой Гаммы играет на фортепиано, ты понимаешь, что Васко де Гама тоже переживал в этот момент.
3: Васко опять играет Гаммы.
2: 1570 год, в бельгийском Антверпене картограф Абрахам Артелиус разрабатывает прототип современного атласа, который состоял из 53 карт большого формата. Сейчас кто-то услышал, знаешь, там краем уха: карт 36 должно быть или 54, откуда 53? Нет, это не про те карты, это вот по картографически.
3: Да, сейчас вообще многим не понять, что это такое, какой-то большой формат. Взял пальчиками зум увеличил, и вот тебе и весь нормальный формат в любой точке.
2: Поколение Next сейчас бедное вот тоже мучается. Это те люди, которые там на окне пытаются раздвинуть там пальчиками, а когда вот старый атлас им даешь, тоже ничего не понимаю.
3: Так, дальше у нас в 1891 году, я уже перепрыгну так по современней, Томас Эдисон, известный изобретатель, показал общественности кинетоскоп, машину движущегося изображения. Это случилось в лаборатории, там была первая публичная демонстрация, ну, как бы 150 участников Федерации женских клубов США пришли, он решил сразу показывать не каким-то там случайным людям, а взял вот представительниц женских клубов и показал им, как это, движущиеся картинки. Ну, в общем, как бы одобрили, радовались.
2: А движущиеся не картинки, а движущиеся вагончики заколесили через возведенный первый железнодорожный вокзал в Риге. Церемония освещения места возведения была как раз вот освещена именно в 1857 году, аккурат 20 мая. И дорога тогда должна была бы соединить два очень важных города, именно Динабург, он же Даугавпилс, и она же Рига, как столица.
3: У нас сегодня день какого-то перемещения в пространстве и путешествий. Чарльз Линдберг именно в этот день, в 27-м году прошлого века, совершил одиночный беспосадочный трансатлантический перелет. Его называли идиотом и вообще как бы человеком, который тратит общественные деньги и свои тоже непонятно на что, мог бы заняться чем-нибудь полезным, но, видите, прошло без малого 100 лет, а мы помним его имя.
2: Ну, так как идиот это Линдберг, Линдберг не всегда идиот. А вот в 1991 году в СССР принят закон о порядке выезда и выезда советских граждан за рубеж. Ну, по сути дела, снятие ограничений загранпоездок, окончание той самой эры, когда человек, который там 7 лет назад съездил в Болгарию там отдохнуть где-нибудь на слынчев бряг, потом в перекурах рассказывал, как там живут за бугром. После этого движение человеческое стало значительно более интенсивным. Я имею в виду вот здесь 1/6 часть суши, которая потом стала распадаться на многие-многие государства, и мы теперь уже, будучи самостоятельной страной, практически не вспоминаем об этом. А ведь было время-времечко. Кстати, насчет времени 7 часов и 35 минут.
1: Партнер шоу «Шизгара» — «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Шискара.
8: Решим все, кроме погоды.

0: Так, спасибо, что слушаете «С утра пораньше Шизгару». Это Радио Рокс из Латвии, 88.6 FM. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Литов. И, кстати, если не в Латвии, то запросто можете слушать нас и там тоже, где бы вы ни были, потому что все, что вам нужно для этого, это интернет и radiorocks.lv, где нажимаете кнопку play, и все ваше.
0: Поэтому возвращайтесь потом оттуда, а вы в курсе того, что происходит здесь. Давайте мы, когда говорим в этот момент о прорыве человеческом, мы вспоминаем еще тех, кто родился, и после того, как он родился, выучился, он сделал что-то такое, после чего мир стал уже совсем-совсем другим.
1: Ну, смотрите, изобретение изобретателей. Есть такая категория изобретателей, которые вот прям не то что с большой буквы, а с какой-то огромной-огромной буквы. И есть люди, которых, тем не менее, все знают. Ну, я имею в виду тем не менее, потому что обычно всех знают кого там, артистов, каких-то там музыкантов и так далее.
0: Распиаренных личностей.
1: Да, а тут изобретатель, скромный, казалось бы. Да. Кто знает Григория Перельмана? Ну, никто.
0: Лично? Слушай, а я вот помню, у Владимира Семеновича Высоцкого была песня «Я был батальонный разведчик». А тут не батальонный разведчик, тут американский инженер-электрик. Можно сказать, я был инженером-электриком. Ну, а дальше пошло по теме. Итак, фамилия этого человека...
1: Хьюлит его фамилия. Это как раз тот самый изобретатель с мега-большой буквы. Он родился 20 мая 1913 года. Был, разумеется, инженером и электриком, который в 1939 году основал компанию Хьюлит-Паккард, как понимаете, вместе с другом своим по фамилии Паккард.
0: Оба учились в Стэнфорде, а это не хухры-мухры, то есть просто так туда не попасть, это были парни явно умные.
1: Экзамен надо было сдавать нормальный, да, и более того, когда они решали, как назвать компанию, они были настолько честны друг к другу, что подбросили монетку, ну потому что можно было назвать Паккард Хьюлит или Хьюлит Паккард. Нам вот сейчас кажется, что Паккард Хьюлит — это какая-то несуразица, да, это даже звучит как-то неловко, ну как бы нескладно.
0: Потому что, нет, для частушки Паккард Хьюлит, Паккард Хьюлит, хороши.
1: Хьюлит
0: Паккард
1: спой. Да, для русского языка здесь можно сделать такую, как бы, ну, ошибочку, и будет звучать почти неприлично. Но тем не менее.
0: Ну, красиво.
1: Ну, красиво, да. Значит, история заключается в том, что они не просто так компанию основали, они придумали аудиогенератор, который был, ну, основан на их конструкции, да, и 8 из них продали Уолту Диснею для озвучки фильма, который назывался «Фантазия». Собственно говоря, так как деньги надо было кому-то заплатить, нам надо было сделать компанию. Вот они и сделали компанию Хьюлит-Паккард. Но то, что они изобретали потом, после Диснея, на вырученные деньги, это фантастика. Потому что смотрите, какой список. Во-первых, это высокоскоростной частотомер. Ну, никому ничего не говорит, может быть, да, но использовал он тогда радиостанциями для калибровки частоты вещания.
0: Мы сейчас говорим. Итак, слушайте нас на частоте 88,6 FM. А не было бы вот этого самого высокоскоростного частомера, как бы мы понимали, это 88,6 или это какая-то другая частота? А вы теперь понимаете.
1: А значит, далее, это цезиевые эталонные часы, которые они сделали в 64-м году. В общем, это универсальные международные стандарты времени. Потом, это первый настольный калькулятор 4 годами позже. Что бы мы делали в 80-е годы, если бы у нас не было тех самых калькуляторов? Дальше, первый научный карманный калькулятор. И вообще, они ломанулись в эту тему электроники и вычислений, потому что следующим их достижением был настольный компьютер. Это было уже в 82-м году.
0: Ну, а для тех людей, которые, может быть, не так зависят от этой вычислительной техники, хотя все мы от нее зависим, хотя бы косвенно, расскажу еще про, ну, продукты, которые связаны как раз с этим дуэтом. Дело в том, что много лет назад вот поехали мы в большой компании в Гутаури отдыхать в горы. И спросили, а что здесь делать вечером? Говорит, а у нас вечером что делать? Идите в боулинг поиграть. Мы пошли в боулинг поиграть. А она говорит, только маленькая деталь, у нас не работает вот этот самый индикатор, который вот считает. Поэтому вы сами, если что, там с бумажкой, мы сказали, потеря времени и все. Так вот, на самом деле, индикатор линии фола в боулинге, это как раз дело их рук и умов. Более того, мужики, автоматически смыв в писсуаре, ну,
1: кто бы мог подумать, да?
0: Да. И поэтому всякий раз, когда смотришь на эти, как Леха говорит, могли бы по-другому кинуть эту монетку. ПХ бы было, нет. А вот тот, который Хьюлит-Паккард. Ну и шоковый аппарат для похудения. Девчонки, выбирайте любая позиция, которая вот из этих, если и это вы считаете недостижением.
1: Да, значит, и здесь всем можно сказать о том, что они начали с суммы 538 долларов, которая у них была на счету, поэтому, ну, наверное, здесь надо быть оптимистом, сказать, все возможно, если Хьюлетт-Паккард начали вот с этого и закончили вот тем.
0: Причем это был объект, на который был обычный гараж, в который они ходили, уединялись и творили. Поэтому, если человек идет в гараж, это не всегда он идет для того, чтобы там бухать со своими сотоварищами. Нет, может быть, он идет творить. Кстати, после того, как он вернулся, хорошо бы сходить в душ. На Дарсема 58 в Риге в магазине «Артек» точно подберут и душевую кабину, и дверь в нишу, и шторку на ванную, которая идеально подойдет именно для вашего пространства.
1: Да, но это случается, потому что душевая кабина «Радовой», которую можно найти в «Артеке», она настолько универсальна, что она встанет в любое пространство. Но помимо этого, специалисты «Артека» подберут вам какой-нибудь специальный проект исключительно для вас, который исполнит все ваши мечты.
0: Причем есть еще и плитка, 500 наименований, склад в Риге, значит, не нужно заказывать и ждать целыми месяцами. Отправляемся в май, едем в «Артек» на Дарсема 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» «Артек».

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпотес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже небо!
2: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Не выключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: ничего она не может.
1: Иногда рыбное что-то мы пиарим вот в этот момент, потому что у нас кулинарная рубрика, то, что имеет отношение.
2: Я раз в неделю рыбный день.
1: Четверг, завтра и будем пиарить. Что сегодня? Сегодня национальный день пирога под названием «Киш Лорен». Это французское название. Лотарингийский пирог. Ну, французское название «Лотарингия». Он оттуда, из Лотарингии пришел во французскую кухню, а потом в Штатах сказали, классная штука, смотри, рубленое тесто, заливка, смесь яиц, сливок, молока, сыра, копченая грудинка. Наша тема, будем есть, сказали американцы.
2: Да, по-нашему, это на самом деле просто обыкновенный пирог с ветчиной и сыром.
1: Ну, женщин, которые подписаны на журнал «Люблю» или «Люблю лайф», не удивишь, они-то люди продвинутые и сами прекрасно готовят. Да и знают все рубрики журналов «Люблю» и «Люблю лайф». Красивого, модного журнала для любящих женщин.

0: Адрийским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 7 из 10 работающих жителей Латвии заняты в сфере услуг. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии в прошлом году 71,2% всех занятых работали в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое управление. Среди всех работников сектора услуг 57,9% были заняты в торговле. Остальные 42,1% работали в госуправлении, включая полицию, пожарную службу, систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе были заняты 21,6% работающих жителей страны, в сельском хозяйстве 6,8%. В 2025 году 44,9% всех занятых относились к категории руководителей и специалистов. Квалифицированные рабочие составляли 21,6%, сотрудники офисов, торговли и сферы услуг 20,4%, а 11,8% работали в профессиях, не требующих высокой квалификации. Самыми молодыми работниками

0: работниками. В среднем оказались сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составил 36,6 года. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52,2 года. Сравнительно молодые сотрудники также работают в гостиничном и ресторанном бизнесе. Здесь средний возраст составляет 38,8 года, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,4 года. Самый высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании – 49,4 года.
1: Про безопасность.
0: Централизованный экзамен по латышскому языку в 9 классах из-за объявленной угрозы в воздушном пространстве во вторник был прерван. В 10 самоуправлениях сообщил министр образования и науки Даце Мелбарде. Экзамен был прерван в Резекне, Резекненском, Прельском, Красловском, Маденском, Лудзенском, Смилтонском, Валмьерском, Гулбенском и Цесиском краях. Мелбарде сообщила, что школьники успели выполнить первую часть экзамена. Планируется, что вторую часть они будут сдавать 9 июня в соответствии с утвержденным графиком. Тем временем устная часть экзамена состоится на этой неделе до 22 мая. Школы при необходимости могут скорректировать время проведения экзаменов, оценив состояние школьников.
2: Про полицию.
0: Госполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за умышленного распространения в социальных сетях фотографий с якобы упавшим в Смилтонском крае дроном. В полиции заявили, что информация о падении дрона не соответствует действительности. Стражи порядка напоминают, что за умышленное распространение ложной или вредоносной информации с целью вызвать обеспокоенность в обществе может грозить уголовная ответственность. Полиция анализирует распространенную информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Также полиция призывает людей критически оценивать доступную в интернете информацию и доверять только официальным источникам, сайтам госучреждений и их официальным аккаунтам в соцсетях.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь. На востоке страны также гроза. Ветер северный слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. На побережье до плюс 12, плюс 15. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгара». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
5: Ну, наша задача после новостного отдела, там где-то напугали, а мы вот должны вас пробудить и успокоить окончательно.
6: Вернусь к адекватному, нормальному ритму. Поверьте, у нас есть запас того самого оптимизма, которым мы готовы поделиться.
5: И плюс точное время, кстати, уже 8,5 минут.

0: Ваш приемник настроен на частоту 88,6. И сейчас, кстати, 8 часов и 8 минут. Еще бы шестерочку добавить, и как раз бы получилась наша частота. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Я бы думаю, жалко бы за рулем, потому что можно было бы под эту песню поделать какие-нибудь нормальные упражнения, ну, как бы, чтобы размяться.
0: Ну, это знаешь, какой может быть...
1: Бодро звучит так.
0: Пендель такой хороший, знаете. Блин, а я же упражнения никакие не сделал, а это ж нужно. Это вот просто любой врам в доктор посоветует. И люди, которые сидячий образ жизни, а мы вот с Алексеем, например, здесь, когда находимся в эфирной студии, мы же ведем активный сидячий образ жизни, и нет-нет, и хочется взять и размяться. Так, давай посмотрим в цифры сегодняшнего дня. У нас сегодня 20 мая, что касательно дней. 140 пролетело с начала года, у нас впереди. 11 дней и чемпионат мира по хоккею.
1: Закончится.
0: Финал проведем вот через 11 дней. А через 12 дней придет что? Лето. А если лето придет, оно не одно приходит. Оно приходит еще чемпионатом мира по футболу. Там надолго. 22 июня он стартует. Ну и Лигу там, через 35 дней. А нет, нет, не 22 июня. Через 22 дня, он оговорился, стартует чемпионат мира по футболу.
1: Он же длинный, в отличие от чемпионата мира по хоккею. Он такой как был.
0: Знаешь, зато раз в 4 года посмаковать все такую прелесть.
1: Слушай, нам надо с тобой придумать какой-нибудь спортивный праздник в июле-августе для того, чтобы после чемпионата мира по футболу переориентировать слушателей на то, что есть что-то, что они могут ждать, ну там,
0: ну как минимум
1: через 2 недели после финала чемпионата мира по футболу.
0: Я думаю, там что-нибудь найдем такое правильное, может быть, не такое статусное, как чемпионат мира по футболу, потому что это все-таки количество людей, которые или играют, или смотрят, или недолюбливают, оно очень-очень велико.
1: В общем, развлечение мы вам найдем. Значит, теперь об астрологии. 5-й лунный день сегодня, он не очень хороший, говорит Альберт Великий, потому что впавший в проступок не избежит наказания. Причем, если проступок будет маленький, то наказание может быть с ним несоразмерно. Поэтому, в общем, это не самое хорошее для какого-то наступающего дня.
0: А в целом?
1: Пропавшее не отыщется, поэтому сразу готовьтесь, что упало, то пропало. Сны в этот день предсказательные, но сомнительные. И это, пожалуй, самый веселый пункт сегодняшнего прогноза астрологического. Потому что, ну что значит предсказательные, но сомнительные? Это сон, который, скорее всего, сбудется, но то, что вы там видели, лучше никому не рассказывать.
0: Потому что, может быть, там был дублер, а не тот, кого вы там видели. А ты видел когда-нибудь во сне себя со стороны?
1: Вот хороший вопрос.
0: Несколько раз было.
1: Нет, я не видел.
0: Что за хрень такая там?
1: Я, знаешь, как я вот так сейчас понимаю, это как в компьютерной игре. Видишь руки свои, которые так вот в поле как-то
0: загребущие
1: делают. Да. Недавно собаку ловил, которая бегала по автомагистрали. Такой красивый рыжий сеттер. И я его спас.
0: Слушай, компьютерная игра такая есть?
1: Нет, это был мой сон.
0: Подожди, клевая игра, запатентуй. Поймай
1: собак.
0: Спаси собаку.
1: Там есть нюанс такой, потому что если не спас, ее сдавили. Это так.
0: Ой, есть куча других игр, в которых тоже там жестяк происходит. А так представляешь, какая гуманная такая составляющая.
1: Дарим идею.
0: Где хочешь спасти? Извини, перебил.
1: Да, ну, значит, в этот день, то есть сегодня, в 5-й лунный день, надо насытиться, но не переедать. При этом, как основу питания, лучше иметь в виду молоко и творог. Ну, что это такое? Насытиться, не переедать, да, хотя бы даже вегетарианцы, мне кажется, могли так как-то поскребиться. Значит, творог и молоко.
0: А вегетарианцы едят творог?
1: А если это не веганы, а какие-то такие просто, там у них разные есть
0: категории. Да не разные категории. Вообще, согласен.
1: Так, кто-то
0: да.
1: Вообще только мясо не ест, ему даже рыбу уже можно, и он называет себя вегетарианцем.
0: Слушайте, сколько людей, столько позиций относительно...
1: Столько диет.
0: А мы поговорим про тех, что всех объединяет. Все равно мы все на сколько процентов состоим из воды, а станем еще больше, потому что пойдем в душ. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке

0: поддержки магазина салона «Артек», что в Риге на Дарсема 58. Вот в «Артеке» вам точно подберут душевую кабину, дверь в нишу, шторку в ванную, которая идеально подойдет для вашего геометрического пространства.
1: Душевая кабина от «Радовой», которую вы найдете в «Артеке», точно встанет в любое ваше геометрическое пространство. Ну а также, возможно, нестандартное решение, потому что огромный опыт специалистов позволяет проектировать такие душевые, о которых вы и мечтать не могли.
0: Вы знаете, вот, допустим, вы отдаете ребенка там в художественную гимнастику, а вам тренер предлагает, который там может немножко побегать, немножко попрыгать, штангу поднимает. Ну, вам-то это зачем? Вы же идете конкретно за художественной гимнастикой. Вот если вам конкретно нужна душевая кабина или плитка более 500 наименований, которая находится в Риге.
1: Или виниловый пол.
0: Или виниловый пол. Так зачем вам бежать туда, где куча всего и разбрасывать? А тут идете к тем, кто конкретно этим занимается. Дарсема 58 в Риге, магазин-салон «Артек».
2: Партнер шоу «Шизгара» «Артек».

0: 8 часов и почти 17 минут. Мы по-прежнему надеемся, что вы никуда не опаздываете, а поэтому есть возможность у вас придумать, что вы будете делать, отмечая тот или иной праздник.
1: Мир, висящий на хвосте. У нас праздники, висящие не на хвосте, а на голове. Ну, смотрите, в сегодняшних поводах, как минимум, сегодня то, что касается абсолютно каждого из нас, это Всемирный день метрологии. Метрология — это спасибо людям за точность, которые собрались в 1875 году в Париже. Молодцы, а часть народа в Лондоне любила собираться на различные конференции, а эти приехали туда, мода, духи и все такое прочее. Говорит, подписали метрическую конвенцию, которая стала первым межправительственным соглашением в научно-техническом сотрудничестве. И создание, по сути дела, для этого единого международного метрологического пространства, а то эталоны. Где они, понимаете? Вон они, в Международном бюро мер и весов.
0: Ну, а когда они, эталоны эти были из платины и иридия, они там лежали под стеклянными колпаками, а можно было вводить экскурсантов, посмотреть на тот или иной эталон. Теперь, мне кажется, к ним не подпускают, потому что они радиоактивные и, в общем, в основном выглядят как какие-то непонятные там частички, которые распадаются за какие-то совсем малюсенькие доли секунды. Причем это эталоны, касающиеся и длины, и времени, и всего остального.
1: Слушайте, мы каждый день говорим что-то такое, имеющее отношение к планете нашей. Ну, сегодня решили часть планеты взять. Ну, опять-таки, без воды мы тут не останемся. Сегодня Европейский день моря.
0: Да, Европа омывается 11 морями, и без этих морей не было бы настоящих европейцев.
1: А, с той стороны тоже.
0: Потому считается. Что, если вы думаете, что моря — это только рыбная ловля, то вы ошибаетесь. Моря — это прежде всего красивые селфи на фоне заката.
1: Я хотел сказать, София Михайловна из детства, знаешь, «След за мной, на водных лыжах ты летишь». Это же тоже без моря-то как бы.
0: Да, то есть и вот эти любители кайтинга и прочих экстремальных, как сказать, полетов над волнами, они тоже, где бы они были, если бы не было бы морей?
1: Эти люди, которые... Ну, собак сейчас нельзя на пляж водить, а то, когда бы, ты представляешь, там, приходишь в какой-нибудь там, там чихуахуа, а тут этот кайтер выбегает, она же заикаться начнется, у нее так глаза большие, она, о, вообще, кто этот человек странный, который летает здесь?
0: Да, но и еще море, это, разумеется, мечты и желания, которые загадывают те, кто забыл сказку о старике и рыбке.
1: Слушайте, действительно, море — это еще возможность где-нибудь там на закате. Сегодня закат, кстати, в 21:44, если что. Welcome, как говорится, в Европейский день моря.
0: Делайте фоточки и присылайте.
1: Ну, давай вспомним о том, что у нас что ни день, то что-нибудь относящееся к животному миру, то большое, то не очень большое. Сегодня совсем маленькое, но без этого, я не знаю, мир бы не был таким веселым, не был таким бы не жужжащим. Ну, по сути дела, зачем же ты жужжишь, если ты не пчела?
0: Всемирный день пчел сегодня, 20 мая. В качестве даты празднования была выбрана вот именно эта дата в память об одном из выдающихся пчеловодов, новаторов этого вида деятельности. Запомните, его зовут Антон Янша.
1: Антон Янша, какой молодец. У меня есть друг Сергей. Вот он несколько лет назад вдруг решил себе три улья завести. То есть совсем не пасечник был. Сколько полезной информации про пчел я от него теперь узнал, это гадалки не ходи.
0: Вот он, наверное, точно знает Яншу, потому что Янша знаменит, помимо своего новаторства в этом пчелином разведении, еще и тем, что он написал первое пособие по пчеловодству, которое было напечатано еще там в конце 18 века.
1: Слушайте, ну и последнее, чем хочется закончить, я сегодня вот ехал на работу, смотрю, стоит там свежепостроенный магазин, и чем же будут там чем торговать? Смотрю, мотоциклы, там эти снегоходы и прочие дела. Поэтому Всемирный день врача-травматолога отмечается сегодня. Врачи очень нужные, полезные, в нужный момент готовы прийти на помощь всем экстремальщикам нашей планеты.
0: Не забудьте вспомнить и поздравить.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Следим за трафиком в латвийской столице. Середина трудовой недели. На календаре среда, 20 мая. И, судя по событиям последнего времени, утренний час пика вновь будет весьма напряженным. В первую очередь из-за многочисленных мест дорожных работ. Картина трафика достаточно привычная для этого времени. 5 баллов на мониторе, порядка 40 затуров. Основные собрались на Даугавгривас, на Юрмалас-Гатве, на участке Лелербес-Каунцема, на Карля-Ульмане-Гатве, а также на въездах в город со стороны Елгавы и особенно со стороны Бауского шоссе А7. В другой части города можем выделить Густава Замгала-Гатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали и район перекрестка Круспилс и Гранита. Из того, на что стоит обратить внимание, на днях появилась новая камера слежения на перекрестке Брейбас и Калпака. Об этом сообщил Александр Рязанов. А Алексей Счастливчик прислал инфу об изменении в организации движения. Послушаем его сообщение в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасного движения.
2: Дорожная информация. Дорога из Марупа, которая на Яунмару пойдет. Там, где перекресток возле Крейса, башену цельш такое. Перед этим перекрестком, как ехать со стороны Марупа, теперь скорость ограничения 50 км в час. И в обратном направлении тоже. Раньше было 70. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Места нет? А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
4: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Артек».
1: 8 часов 29 минут. Спасибо, что слушаете «Шизгару». Мы сейчас хотим поздравить всех тех, кто родился как раз 20 мая в разные годы, может быть, в разных странах, но объединяет вас то, что вы слушаете «Радио Рокс», может быть, не находясь даже в Латвии, «Радиорокс.лв» в любой точке земного шара. Ну и давайте поговорим о тех, кто из великих родился аккурат 20 мая в разные годы.
2: Ну, а вот сколько французских писателей вы знаете, таких, которых слышали все на этой планете? Я уверен, что, даже если вы,
1: даже если
2: любите вы французскую литературу,
1: то зайдете вы явно не с отверженных, ты хочешь сказать, а зайдете вы с козырей, да?
2: Да, и в этот список, очевидно, попадет Оноре де Бальзак.
1: То есть Дюма отодвинули,
2: Дюма тоже,
1: Гюго в сторону.
2: Понимаешь, в день рождения Бальзака,
1: конечно,
2: говорить о Дюме и Гюге, в общем, как-то даже
1: старик,
2: не камильфо.
1: Мы с тобой в Риге живем, в Риге. Рижский напиток какой? Бальзам.
2: Бальзам.
1: Вопросы есть? Нет.
2: Нет.
1: Вот Оноре де Бальзак родился сегодня, поэтому для всех рижан, как говорят, Рига — это маленький Париж, от рижанки до парижанки там одно па отличает. Поэтому вот Оноре де Бальзак, французский писатель, классик мировой литературы.
2: А теперь, как говорят Монти Пайтоне, совсем другое. В 1876 году родился Константин Коровка. Российский аферист, возможно, прототип подпольного миллионера Корейка из «Золотого теленка».
1: Поэтому, когда говорили, а был ли мальчик, был. И был на самом деле, между прочим. Поэтому, видишь, как литература нас сегодня, 20 мая, это вообще не отпускает, ну никак.
2: Сигрид Уинсет, ты имеешь в виду, лауреата Нобелевской премии из Норвегии, писательница на норвежском языке.
1: Хотя бы ее, должны же мы показать, что это не только женский биатлон, но и женская литература тоже присутствует в Норвегии. Кстати, о Норвегии мы сегодня в новостях спорта обязательно скажем. Ну, а пока перейдем, наверное, уже к живописи. Николай Зиновьев, живописец и основатель искусства советского Палиха, и Александр Дейнеко. Из того же царства-государства, но он, Дейнеко-то, понимаем, художник, монументалист.
2: У него фигуры у всех такие спортивные. И вообще, мне кажется, что Дейнеко, который, начиная там с 30-х и по 50-е, писал, что называется, он очень увлекался
1: спортом.
2: Рубенсовщиной. Нет, у него почти нет худых людей, у него они все могучие. В общем, он и сам был тоже не худой, он такой был фактически качок, да, поэтому казалось, что он в этом виде что-то такое, настоящее.
1: Любил повеселиться, особенно поесть. Кстати, раки по 2, а вчера были по 5 или наоборот. Поэтому вспоминаем Роман Карцев, советский и российский потом артист эстрады, театра, кино, родившийся в Одессе, конечно, там космополит, по сути дела, родился в этот день, и, в Ригу он приезжал очень часто, и на фестивали веселые, которые проводились здесь, и приезжал просто сольными концертами, всегда были аншлаги, переаншлаги. Говоря еще об одном актере, это Гоша Куценко. Он, кстати, не только актер, а еще и сценарист, продюсер. А еще никто не пишет, что он когда-то был и телеведущим. И была такая, по-моему, партийная зона, программа про клубную жизнь. И я, напомню, десятилетие, по-моему, балета «Тодос». И я как гость попал вот туда, и вот такое перекликание было. Опять-таки, Алла Духова. Видишь, сколько рижского было так в жизни.
2: Он еще тогда был волосатый.
1: Чуть-чуть у него присутствовало. Слушай, я бы сейчас, знаешь, прыгнул в сторону спорта и сказал бы, что еще один действительно писаный красавец, темнокожий, Роже Мила, камерунский футболист. Самый возрастной из футболистов в истории чемпионатов мира. Он, по-моему, в 43 года, могу ошибаться, по-моему, выходил тогда на поле. И он для меня стал таким ключиком, палочкой-выручалочкой. Лондон, Стэмфорд Бридж. И под стадионом находится такой спортивный бар, куда не пускают детей. Ну, не принято там, потому что есть алкоголь и все такое прочее. Это было много лет назад, и мы пришли и пытались договориться, чтобы огромный двухметровый темнокожий охранник пустил нас туда. И вдруг по телеку начались нарезки какие-то идут. Я показываю, ой, говорю, роже мила. И я вот так встал и взялся за этот. Он говорит, с тобой могут пройти все.
2: А охранник оказался из Камеруна.
1: Камерунец. И все. Я просто вот угадал. Вот мне бы никогда не навезло в лотерею, но вот тогда вот повезло. Один раз. Прости.
2: На самом деле мы можем перейти. У нас остается три деятеля шоу-бизнеса и рок-музыки, и они все из разных стран.
1: И разных направлений.
2: Шер у нас 1946 года, то есть юбилей. Да. Сегодня не скажем сколько, потому что о женщинах так нельзя.
1: Да.
2: Если что, поищите в журнале «Люблю», может, они о ней когда-либо писали.
1: Абсолютно.
2: Уверен, что должны были. Альбана. Тот самый, который Фили Чита с Раминой Пауэр.
1: Который чуть постарше, чем Шер, про возраст которого мы не стали говорить из деликатных соображений.
2: Да, но ему 83, получается.
1: Молодец.
2: Да? И Джо Кокер.
1: Годом позже.
2: Надо ли представлять Джо Кокера, который британский блюз, рок и на гитаре игрец.
1: Не каждый ваш домашний питомец носит породу кокер, и не каждый певец, исполнитель сможет спеть так, как это делает великий Джо Кокер. Come here, baby. You know you drive me
2: up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Да, если что, это не Джо Кокер, чтобы вы не подумали, это все-таки Aerosmith.
1: Ну, они пытаются.
2: Но песня называется «Crazy».
1: Молодежь, которая работает в духе Джо Кокера.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Шискара.
7: Решим все, кроме погоды.

0: числа.
1: Сразу представляешь себя каким-нибудь хронометристом на каком-нибудь важном спортивном мероприятии, например, на чемпионате мира по хоккею. Кстати, новости спорта вместе с магазинами «Женева» и «Часами Тесот» у нас в 9 часов и 25 минут. Все абсолютно расскажем про вчерашний хоккейный день и не только. Ну а сейчас я Стас Лоренцев.
2: А я Алексей Титов.
1: Вынимаем руки из карманов, это очень важно. Есть на этих карманах заклепки или нет, тоже не важно, поскольку мы говорим о патентах и изобретениях, которые имеют отношение к конкретному дню, а сегодня это 20 мая.
2: 20 мая 1873 года Строуз и эмигрант Джейкоб Дэвис получили патент на штаны с металлическими заклепками на карманах.
1: У меня штаны в заклепках. Вот такие вот штаны. Все мальчишки приставают. Покажи, да покажи. Что же ты, дебил большой? Что не понимаешь? У меня штаны в заклепках. Что ты приставаешь? Ян Райнис.
2: В первый год, значит, Строуз, его звали Ливи, он продал 21 тысячу штанов и курток, обратите внимание, с медными заклепками. Вообще, Джейкоб Дэвис, который, в общем, и придумал те самые заклепки, родился в Риге вот. В еврейской семье и первоначально носил имя Якоб Йофис. Да, а в 872 году Дэвис передумал способ крепления карманов именно медными заклепками, потому что карманы постоянно отрывались.
1: Слушай, ну это такая, типа, мужская тема на самом деле, которая, с одной стороны, и вроде как не эстетично, у тебя карман в очередной раз пошел, и ты кому идешь? Ну, идешь к самому обаятельному члену семейства, она говорит, ты опять за свое. Ну, можешь же руки в карманы не засовывать? Не могу.
2: Дело не только в руках. Дело в том, что мужики, которые надевали те штаны, они в основном занимались физическим трудом и работали с всевозможными тяжелыми, я уже не говорю о том, что они были грязными, инструментами. Эти инструменты, типа, представь себе, разводной гаечный ключ, или тем более не разводной, какой-нибудь там на 32.
1: Вау!
2: Ты пошел, значит, откручивать следующую гайку там по маршруту.
1: А в руках нести лениво, и ты
2: засунул
1: ее
2: в штаны.
1: Конечно.
2: Да. Ты туда еще напихал еще чего-нибудь, и через какой-то момент эти
1: штаны
2: карманы
1: упали.
2: А они были в основном накладными, на специальных штанах, как говорил Броневой в фильме «Приключения Мюнхгаузена». И, значит, они отрывались от этих тяжестей. И идея Йофиса заключалась именно в том, чтобы каким-то образом взять их и просто закрепить, сделать карманы многоразовыми.
1: И, понимаешь, и тут же дело, конечно, и в ремне, но к ремню они отношения имели, потому что сколько бы ты не выдержали эти самые карманы, ну, в конце концов, это же все действительно упадет, и как в том матче позавчера чемпионата английской премьер-лиги, когда чувака, который в арсенале падал, у него мало того, что трусы съехали, ему еще и на пятую точку и прислали, извини меня, буцей в этот момент. Извини, значит,
2: да,
1: карманы.
2: Вернемся к карманам. То есть, по сути, вот эта история, которая Левайсы, да, так называемые, она вовсе не в джинсе и не в материале, который мог линять правильно. Она именно в заклепках, которые придумал Джейкоб Дэвис, выходец из еврейской рижской семьи. У него была идея сделать патент, потому что всем понравились эти штаны с заклепками. Пошел он, значит, подавать на патенты. Ему говорят, давай $68. А это большие деньги были тогда, в 1872 году. И, в общем, он обратился за помощью к своему поставщику, Леви Страусу.
1: Слушайте, ну а то, что джинсы это такое космополитическое, там много тут составляющих, смотри, и Рига, и еврейские корни, с одной стороны, потом название ткани, деним, само по себе, это же французское название, это же французский, из Нима, французского города произошло, это же ткань-то синий привлекательный материал, как раз...
2: Из денима был краситель, собственно говоря, а ткань была из Генуи.
1: Хорошо, а вот именно, прости, да. Значит, краситель был денимовский, то есть пошли, и тут вступают итальянцы, говорят, алло, мискузи.
2: А итальянцы, по сути, оказались самыми главными, ну, за исключением, конечно, Дэвиса, потому что они предложили эту самую ткань, которая была настолько прочная, что выдерживала эти заклепки, которую можно было покрасить этим красителем из города Ним, и она была денимом линяющим, и так как ткань была генуэзская, то всевозможная английская интерпретация очень быстро приводит нас к термину джинсы.
1: Очень хорошо, что ты сказал, итальянцы опять оказались самыми главными, потому что и тут нужно было пустить та-та-ра.
3: Та-ра-та-та-та-та. Семья — это самое главное, что есть у итальянцев.
2: В общем, сегодня можем праздновать день джинсов, день заклепок и радоваться, что Джейкоб Дэвис, который все это придумал, когда-то родился в Риге.
1: Радоваться – это созвучно с названием душевой кабины «Радовые», которую вы можете купить в магазине «Салоне Артек» на Дарстема 58. Вот решайте вопрос своего санузла. Знаете, ну что размениваться? Ходить туда, где помимо душевых кабин еще куча всего продают, а вы идите к тем, кто занимается конкретно душевыми кабинами.
2: Потому что душевая кабина от «Радовой» точно встанет в ваш санузел, а возможности нестандартных решений и огромный опыт позволяют проектировать такие душевые, которые вы, ну, как бы
1: сами
2: даже по сне не видели. Да.
1: Смотрите, а еще в салоне «Артек», помимо душевых кабин, есть плитка, причем 500 видов плитки, и она находится на складе в Риге. Вот прямо завтра будет лежать уже у вас на полу или на ваших стенах. И, конечно, еще виниловые покрытия для вашего пола. Май. Время отправляться в «Артек». Время ремонтов. Дарсема 58.
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: На многих ресурсах, в том числе в Латвии, появилось удивительное видео. Стадо диких кабанов из 7 особей дружно переходит на зеленый дорогу по пешеходному переходу. Что интересно, это происходило в городе на окраине Варшавы. Другое дело, что кабаны давно превратились в одну из проблем польской столицы. Заходят во дворы, роются в мусорках, гуляют возле жилых районов и чувствуют себя уверенно среди людей, дорог и машин. Народ прокомментировал видео фразами типа «Даже кабаны уважают светофоры». Кто знает, может быть, в прошлой жизни они были нарушителями и не соблюдали ПДД, и вот теперь на пути к исправлению. Мы же возвращаемся на рижские дороги. Кстати, на улице Клейсту не так давно на проезжую часть выходила пара кабанчиков. Но сейчас не об этом. Продолжается утренний час пик. В латвийской столице наступил максимум 7 баллов. Дороги загружены на 72%. 49 заторов, среди которых выделяется четверка лидеров. Более 20 минут можно оставить на Юрмалас-Гатве, а также на въезде в город со стороны Елговы. Около получаса на Карля Ульманя-Гатве, там есть помеха на дороге в сторону центра, и вне конкуренции въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем терпения в заторах и будьте внимательны. В завершении выпуска сообщение о ДТП от Валентина Юсина.
2: Всем привет. Скултовская кольцевая между съездами на Скулта и Ригу. Авария. Работает полиция. Будьте осторожны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетас 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
4: Места нет? А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования из-за последствий российской агрессии в Украине. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На переговорах о многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028-34 годы Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в связи с последствиями для нее, как страны на восточной границе ЕС, российской агрессии против Украины, говорится в подготовленном Министерством иностранных дел информационном докладе, который во вторник рассмотрело правительство. Доклад посвящен темам, которые будут рассматриваться на заседании Совета ЕС по общим вопросам 26 мая. В повестку предстоящего заседания включены вопросы о многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы, заседание Европейского совета 18-19 июня, отношениях ЕС и Великобритании, а также ежегодный диалог о верховенстве права. На переговорах о многолетнем бюджете ЕС Латвия также подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в рамках общей сельскохозяйственной политики и будет выступать за такое его распределение, которое обеспечивает выравнивание прямых платежей. Латвия также считает, что необходимо сохранить предложенное Европейской комиссией финансирование инструмента соединения Европы, в том числе в разделах транспорта и военной мобильности.
2: Про Ригу.
1: С началом активного туристического сезона в городской среде Риги на этой неделе вновь появятся персонажи анимационного фильма «Поток» режиссера Гинца Зилбалодиса. Герои будут размещены в тех местах, которые в декабре прошлого года жители города выбрали в специальном опросе как наиболее подходящие. По словам вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, персонажи мультфильма, особенно кот, стали настолько популярны среди жителей, что даже временное отсутствие скульптур из-за технического обслуживания вызвало вопросы о том, как да, они вернутся. Код уже установлен у входа в кинотеатр Splendid Palace. Остальные персонажи будут размещены в трех локациях, которые получили наибольшую поддержку в голосовании жителей. Собака появится в Парке Победы. Капибара у клинической университетской детской больницы на улице Вентибас Гатве, 45. Лемур вернется в межпарк и будет находиться напротив входа в Рижский зоопарк. Информация о местах размещения героев потока будет включена в туристические путеводители Риги, поскольку эти объекты стали популярными точками притяжения как для жителей, так и для гостей города, включая иностранных туристов. Каждому персонажу добавлено описание, рассказывающее об успехе фильма и его идеи.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь. На востоке страны также гроза. Ветер северный слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. На побережье до плюс 12, плюс 15. В Риге преимущественно облачная погода, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
4: Люди, которые уже все для себя уяснили, что в «Артек» нужно отправляться за новой душевой кабиной, а про наш это вот посыл относительно того, что вот сейчас, там включайте, она рассказала, так включили уже.
5: Да, лучшие люди уже включили, а остальные рискуют. Ну, в смысле, рискуют, что день будет непонятно каким.
4: 9,4.

0: Недолго ждать. 21.44 сегодня вот это то самый закат. И если так понравилось и одной, и другой стороне, чтобы все по согласию было, то слушай, я опять у тебя. Он говорит, нафиг ты мне нужен. Там, то,
1: да, такой. Это самое интересное в отношении того, что он поет сейчас. Да.
0: Подарочек такой.
1: Если только захочешь. Вот что здесь самое главное.
0: Если вы захотели, а вы захотели, вы включили частоту 88.6 FM. Это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Литов. Давайте посмотрим, что у нас сегодняшний день.

0: как где-то там, или попрыгать через костер, или у кого-то другие ингредиенты, но лиговские. Все это пригодится. Слушай, как быстро, 35 дней и лигу.
1: Да, вот я говорил, когда после Нового года сразу начали говорить, сколько там у нас времени осталось до лиги, что не успеем оглянуться.
0: А дураки тебя и не слушали, а?
1: Что касается погоды, у нас самая низкая температура была в 1980 году. Это было, между прочим, 2,7. В принципе, достаточно тепло, можно сказать.
0: С минусом?
1: Да нет, с плюсом. 2,7. Уже давно у нас нет отрицательных температур в эти майские денечки. А самое высокое, вот здесь вот надо напрячься, 28,8 для 20 мая. Это если не купаться, то, в общем, и вынести невозможно. А купаться в мае — это немножко еще преждевременно, если, конечно, ты не мурш или не нудист.
0: Выносишь всем настроение. Ну, ладно.
1: И это было в 19 году.
0: Мы вернемся к этому тепловому рекорду вот с положительным значением только после информации от наших астрологически продвинутых людей.
1: А они говорят, что сегодня пятый лунный день. Впавший в проступок никак наказание не избежит, пропавшая не отыщется. Сны в этот день предсказательны, но сомнительны. То есть, может быть, они сбудутся, но вот то, что вы там видели, можно трактовать по-разному. Я думаю, что сомнительности иначе не понять. Голодать нельзя, и противопоказана животная пища. Но в этот день надо, тем не менее, насытиться и не переедать. Ну как же тут переешь, если противопоказана животная пища? Сидишь ты на молоке и твороге, как советует астролог.
0: Слушай, я никогда не забуду, как на одной большой спортивной базе много лет назад присутствовало две сборных одновременно, хоккейная и художественно-гимнастическая. И так как художественно-гимнастическая, вот как ты сказал, не переедать самое главное, то вот проходя через столовку, где в это время шестые порции на бис забирают себе веселые хоккеисты, девчонки такими: «Хелп, дай кусочек хлеба, пожалуйста», потому что сказали не переедать.
1: Да, оно и закончить этот астрологический прогноз на сегодня нужно фразой, которая меня покорила: в этот день защищают принципы. Ой. И кого-нибудь охраняют.
0: Ну вот, видите. Так я относительно того, что был жаркий день, и человеку без водоема никак не обойтись, а в народе вообще говорили: в этот день купальница, день воды, тепла и начало летних работ. Не знаю, как у вас с началом летних работ, что касательно искупаться или принять душ, это к нашим партнерам. На этой неделе Шизгар выходит при поддержке магазина салона «Артек», что на Дарцема 58.
1: В магазине «Артек» точно подберут душевую кабину, дверь в нишу, шторку в ванну, которая идеально подойдет для вашего пространства, какова бы геометрия у него ни была. Ну и на самом деле это благодаря душевым кабинам «Радовой», которые точно встанут в любой санузел, и возможностям нестандартных решений не из каталога, которые подберут для вас специалисты из «Артек».
0: Редкий магазин, который занимается душевыми кабинами, может похвастаться таким ассортиментом и, опять-таки, радушием консультантов, которые всегда вам помогут. Попробуйте в большом магазине, который занимается еще другими продажами, найти специалиста, который быстренько вам организует нужный контент. А еще напоминаем, что большой выбор плитки, более 500 видов, и плитка находится в «Артеке» прямо здесь, в Риге, на складе. Прямо сегодня взяли и начали работы. «Артек», Дарсема 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» — «Артек».

0: я завидую, уже можно готовить какие-нибудь себе летние наряды и головные уборы специальные. Шляпу на Панаму, конечно, это не круто, а кепку на бандану тоже, мне кажется,
1: вернется
0: когда-нибудь. Жарковато, я думаю.
1: А,
0: надо лишь дождаться, когда дни будут менее пасмурные, чем сегодня.
1: Люди, которые в данный момент пытаются привлечь ваше внимание к своему импровизированному вот этому диалогу. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
1: Дело в том, что в поводах сегодняшнего дня, вот вчера мы, когда поздравляли семейных врачей, мы-то поздравили своего семейного врача. Нам уже галочка стоит. А у вас? А, не успели.
0: А лучше поздно, чем никогда.
1: Ну, смотрите, может быть, так получилось, что вы вынуждены были пообщаться вот прямо вот на этой неделе с врачом-травматологом. Дай бог здоровья и вам, в первую очередь.
0: Может быть, так получилось, что вы вынуждены были, да?
1: Врачу. Ну, так просто так ты же не будешь, как этот в бриллиантовой руке. Черт побери, черт побери.
0: Я сейчас что-нибудь придумаю, чтобы ты пообщался со своим травматологом.
1: Слушай, а вспоминая вот... Конечно, грешно смеяться, но попадали в разные передряги, каждый из нас и многие близкие. Помнишь фильм «Чудовище»?
0: Да, с Бельмондо.
1: С Бельмондо. И когда они лежат оба в этой в палате почему-то в одной, оба загипсованные такие, и он пытается там, значит, ей объяснить, какая она будет там через какое-то количество лет. И тоже опять-таки вспоминаю, что травматолог же их, наверное, туда, в этот гипс-то залил, по сути.
0: Так вот, сегодня день травматолога. Вчера был Всемирный день семейного врача, а сегодня Всемирный день врача-травматолога.
1: Поэтому в поликлинике, в которой принимают и те, и другие, праздник каждый день. Праздник к нам приходит. Что еще сегодня?
0: А еще сегодня Всемирный день метрологии. Казалось бы, пустяки, но важная дата, потому что именно сегодня был организован тот самый конгресс, та самая метрическая конвенция, которая сблизила всех, кто занимается, ну, хоть какими-нибудь там инженерными разработками, измерениями и так далее, а это, получается, любая страна.
1: А помнишь, я говорил, что чаще, ну, очень часто любят люди различного направления конгресса собираются в Лондоне, the capital of the great. Я говорю, странно, а эти-то в Париж, где мода и дух. Я потом подумал, у этих-то, извини, и руль правый, и там и эти и футы, и дюймы, и мили, там, они-то нам зачем?
0: Так вот. Им-то и надо было прежде всего участвовать, чтобы свои мили в метры пытаться хоть немножко как-то там перевести. Я тебе по-другому скажу. Там было большое количество инженеров и ученых, которые подумали, о чем мы у себя-то будем это устраивать. Поехали все хотя бы во Францию.
1: Ну
0: и,
1: да, весело.
0: Перекинулись через Ла-Манш. Это на самом деле первый пример такой официальной международного сотрудничества, потому что где бы мы были, если бы они мерили своими локтями, а мы, соответственно, своими локтями и аршинами.
1: Ну и опять-таки кухня, она решает много. Ты куда поехал бы? Нет, я давай туда, где проверенный. А у них со звездочкой Друзья. Там ресторан там? Да, понятно. Слушайте, мы можем никуда не уезжать, потому что у нас сегодня страна попадает как раз вот в этот раздел поводов. Европейский день моря. Не все европейские страны могут похвастаться вот при наличии моря. Ну вот Австрия не может похвастаться, зато похвасталась победой над нами вчера.
0: Так, о спорте чуть попозже.
1: Хорошо.
0: А у нас все хорошо с морем, потому что у нас и рыбаки, и рыба, и, значит,
1: и кабинки
0: закаты.
1: Для переодевания.
0: Да, кстати, пронумерованные, обратите внимание, кабинки для переодевания. Немногие до такого дошли. Селфи на фоне заката и... Ну, купаться тоже можно. Не часто, но можно, и это доставляет особенное удовольствие нам, жителям моря.
1: Так что ценим все это дело. Еще сегодня Всемирный день пчел, потому что, ну, понятное дело, не было бы пчел, не было бы меда, не было бы пчел, не было бы кучи сказок и там, не знаю, там...
0: Винни-Пуха.
1: А что бы он делал там один? Ну, скучно бы ему было.
0: Непонятно, да. Непонятно, а как бы он подружился с Пятачком и, в принципе, прослыл бы таким отважным медведем.
1: Ну и деток, опять-таки, поразвлекать, сколько сказочек там, не знаю, там книжек развивающих, опять-таки, мультиков, где жужу-жужу, и это им очень-очень нравится.
0: Ну, а вообще, на самом деле, Всемирный день пчел шутки шутками, а он в этот день празднуется, потому что это день рождения Антона Янша, славянского пчеловода, который еще в 1771 году написал пособие по пчеловодству, которое является таким, знаете, ну, главным учебником чуть ли не до сих пор.
1: Если ты собираешься, только начинаешь свои первые шаги в направлении разведения пчел, если ты купил свой улей, сразу хочется задать вопрос, а купил ли ты трактат Антонина Янша? Нет? Тогда ты еще начинающий пчеловод. С праздниками!
2: Шискара. Здесь начинается...

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио Рокс 88.6 FM.
6: Я ведь не из робких, все мне по плечу.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Точнейшие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетес, в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева ЛВ».
3: Ну и, как мы знаем, надежные хронографы Tissot, они не только являются хронометристами чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Швейцарии, но и призовой поддержкой для лучшего игрока матча. Речь идет о Tissot PR сотки, которая продается во всех магазинах «Женева» в Риге. Хороший подарок. Ну, давайте... Понятно, что все знают, что вчера произошло. Латвия-Австрия. Это действительно был матч, который ключевым фактически являлся за выход из группы. Австрия выиграла, у них теперь 9 очков. У Латвии 3 и 6-я позиция вообще. И предстоят далее встречи с теми, кто находится в таблице значительно выше, чем мы. Сначала финны, а потом США. Допустим, что выигрывает наши, понятное дело, впереди там у нас Англия и Венгрия, которых, ну, обязаны проходить, опять-таки постучав по дереву. Но тогда мы получаем те самые 9 очков, которые у австрийцев есть уже. Поэтому нужно как-то пытаться добывать какие-то очки у этих более сильных команд. Ну а вчера, как мы знаем, так получилось, что, наверное, удаление Батни стало ключевым моментом, после чего и все и посыпалось. И вроде по броскам наши превосходили австрийцев, но, понимаешь, превосходить по броскам, а у них... Три, которые достигли своей цели. Одни, правда, последний от Рора уже в пустые ворота залетел. Кстати, получается такая тенденция. В прошлом году наши играли с австрийцами. Рор забросил две шайбы, и Рор забрасывает вторую. Следующая, как я сказал, игра у нас завтра за сборной командой Финляндии. Ну, а сегодня на чемпионате Австрия-Швейцария, Чехия-Италия, США-Германия и Швеция. Швеция будет играть со Словенией. Для тех, кстати, кто путает название Словакия-Словения, вчера был знаковый матч, именно эти две команды встречались друг с другом, и названия похожие, и флаги по цветам перекликаются. И словенцы в матче со словаками смогли отыграться со счета 2-4, довести игру до серии буллитов, в которой уступили. Маленькая страна, не устаю восхищаться вообще. Во
2: совсем не холодная.
3: Ну,
2: я имею в виду, чтобы зимой играть на
3: согласен,
2: нормальных катках.
3: Только в горы надо подниматься. Ну вот, и теперь сборная Венгрии сумела победить с третьей попытки разгромив команду Великобритании 5-0. Победители теперь заработали свои первые очки в ходе турнира. Стало быть, у них теперь 3 очка, как и у сборной Латвии, которая играет в другой подгруппе. Которая играет в этой же подгруппе, прости. Вот, теперь про Италию-Норвегию. Там 0-4, ну и как бы там уже без шансов. Опять-таки, радуемся за норвежских спортсменов. Сегодня, если кто-то находится в Стамбуле, ну, понятно, шансов попасть на этот матч маловато. Это финал Лиги Европы, Фрайбург, немецкий с Астон Вилла играет. Судья по фамилии Лекесье, Франсуа, нужно ли говорить откуда, он скажет «уи» и засвистит свисток в 22:00. На стадии полуфинала Фрайбург по сумме двух встреч прошел Брагу, а на аналогичном этапе состязания Астон Вилла своих земляков из Ноттингем Форест, у которых сейчас вообще-то там не так хорошо дела в действующем чемпионате. А действующим победителем турнира является Тоттенхэм, который в финале минувшего сезона на минуточку обыграл тогда Манчестер Юнайтед. Ну, кто же получит эту чашку? Эмери или Шустер? Ну, Унай Эмери это уже в шестой раз за свою тренерскую карьеру. Оказывается, в финале второго по значимости Еврокубка. У него КПД очень большой. 80% побед, по сути дела. 4 при одном поражении. Ну и, к слову, Лига Европы по командам Эмери покорялась трижды. Севилья, один раз Вильяреал. Осечка пришла, между прочим, на период работы его тогда с Арсеналом. И теперь злые языки выстраивают сомнительного рода параллели. Смотрите, что на то, что с Виллой. Унай тоже пролетит мимо финала, думают. Унай может тоже пролететь. Часть поспоринговать с титулованным тренером в истории выпала Юлиану Шустеру, совсем еще молодой в рамках тренерского. Посмотрим, там люди на 70, там, скольки, 8 лет собираются на чемпионат ехать. Его фигура заслуживает отдельного внимания. Ему 41 год. Он немец, плоть от плоти клуба. 10 лет он пылил за так называемых бразильцев из Брасгау, так Фрайбург называют, как игрок. А потом повесил бутсы на гвоздь и вошел в тренерский штаб, который тогда гениальный Шустер возглавлял. И он стал его идейным вдохновителем. Кстати, Шустер, между прочим, он педагог немецкого языка по своему образованию. Таким образом, против немцев. У НАУ сегодня будут сразу два немца. Один виртуальный, а второй реальный играть. Дождемся сегодняшнего вечера. А для нетерпеливых поклонников футбола могу сказать, что сегодня игры чемпионата Латвии. Тукумс Рига и Гробинес Суперновой. Причем в Гробинес Супернова будет играть в 19:00. Стало быть, это из-под лепы людям возвращаться. То есть опять календарь сделан таким образом, чтобы действующие игроки-профессионалы не могли. А хотя нет, телефоны есть, в автобусе посмотрят. Всем удачи! Все-таки верим в то, что соберется сборная команда Латвии. Напоминаем, что завтра матч с финнами. Ну, видишь, не успел рассказать ни про Ролан-Гаррос, где уже матчи квалификации стартовали. Но вообще, этот турнир заслуживает того, что даже в пред такой звездный момент, когда звезды появятся уже к концу, там завтра будут очень трогательные начинаться церемонии с проводами игроков, которые давно уже напылили на грунтовых и на других покрытиях. Поэтому завтра будет более подробно именно про этот момент.
2: Ну, а мы вернемся к хоккею и к тем часам, которые получает лучший игрок матча, это Тесот PR100. И это на самом деле те часы, которые являются главным обновлением года у Тесот, потому что это модель с механизмом Lightmaster Solar Quartz, и они работают на солнечной энергии и не требуют замены батарейки. Причем заряжается как от солнца естественного, так и от искусственного освещения, то есть можно буквально под лампочкой посидеть 10 минут на солнце и 24 часа работы. Для тех, кто хочет работать вот как бы по принципу установил и забыл, часы не требуют обслуживания и подходят, в принципе, для повседневной носки. А вы найдете Тесот PR100 в магазинах Женева на улице Терботес, в Акрополе Альфа и в интернет-магазине Женева ЛВ.
3: И самое главное, в том самом варианте подарочном вместе с шайбой, который получают лучшие игроки на чемпионате мира по хоккею.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Тесот, Лонжин, Сертина. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Rocks. Reklāmā.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков сегодня в Латвии, переменная облачность местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
5: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Вы слушаете Шизгару из Риги, это Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов, у нас время копнуть немножко, что же было культурного в этот день, в разные годы.
1: Полезное уже поднимали, теперь о культуре поговорим. 20 мая 1896 года в Парижской опере упала люстра, упала на пол, что вдохновило Гастона Леру на роман «Призрак оперы».
2: Да, ну понимаете, люстры просто так не падают, и если в таком, как бы сказать, учреждении, в котором собираются люди в большом количестве, случается такая катастрофа, что люстра падает, и она может прибить кого-нибудь, то здесь надо валить все на какой-нибудь призрак.
1: На фантом.
2: Что-то пытались там сделать, а Гастон Леру был рядом, подхватил.
1: И потом прошли годы, фантом стал фантомасом, появился комиссар Жуль, ну и дальше вы уже все знаете.
2: Да, и так недалеко и до Хичкока. В 1956 году, 20 мая, вышел фильм «Человек, который знал слишком много». Много Альфреда Хичкока с Джеймсом Стюартом и Дорис Дэй.
1: Про Перельмана?
2: Нет. Как человека, который знал слишком много, есть... его надо было убить. А Перельмане, кстати, никто пока так не думает. Может быть, именно поэтому. Слушайте, он скрывается, его невозможно найти особо.
1: Ага, хорошо. Ну, а фильм «Убийство» Стэнли Кубрика шумных восторгов, правда, не вызвал, но, опять-таки, тоже закрепил за режиссером Станиславом Кубриком, я бы так сказал, одного из самых многовещающих тогда мастеров. Опять-таки, премьера пришлась аккуратно 20 мая.
2: А вы знаете, на самом деле у нас какой-то культурный слой абсолютно кинематографичные, в честь того, наверное, что в эти дни проходит Каннский фестиваль, и так было из года в год, поэтому у нас какие-то киношные события. Но есть и нечто телевизионное. В 1957 году родилась Люсилия Сантос. Кто, вы спросите, она такая? А это та самая бразильская актриса, которая играла главную роль в сериале «Рабыня Изаура».
1: Вот, все поклонники тогдашнего залипания около телевизора, наверное, сейчас всколыхнули ваши воспоминания. Давайте быстренько тогда про рок-музыку поговорим с вами.
2: Нет, подожди. Здесь очень важный нюанс, он связан, опять же, с Каннским фестивалем, потому что все, кто в этот день показываются или там претендуют на какие-нибудь призы, они соревнуются с Федерико Феллини. Его величество Федерико Феллини, потому что именно в этот день, в 60-м году, он получил главную пальмовую ветвь за «Сладкую жизнь».
1: Эх, есть к чему стремиться. И все-таки пророк Билл Хейли выпускает свой знаменитый сингл «Road Around the Clock». Привет, точные часики затикали. Джимми Хендрикс подписывает контракт с Reprise Records и начинает выпуск своих легендарных альбомов. Сидит такой Хендрикс и говорит: «Знаете, я что думаю, да, я вот подписал, да, и сейчас как начну все, а что вы начнете выпускать?» И он такой: «Я буду выпускать свои легендарные альбомы». Все стоят, Джимми Хендрикс уходит, там банкет, фуршет и все такое.
2: Да, вы понимаете, что дальше от истины невозможно описать ситуацию, потому что я думаю, что Хендрикс даже говорить не мог, когда подписывал контракт, он настолько был впечатлен, он, нет, не мычал, нет, у него в руках была гитара, как обычно, и он извлекал звуки, которые и выражали его эмоции.
1: Давай два битловских события, как минимум.
2: Это время полно у нас битловских событий, потому что именно в мае Битлз объявили о том, что они больше никогда записали, значит, последние свои вирши, и в майские дни мы их вспоминаем, потому что, во-первых, в 67-м году BBC запретили транслировать песню «Битлз A Day in the Life», потому что был там намек на наркотики. Как-то это напоминает мне современную действительность, потому что...
1: Было бы к чему придраться.
2: Казалось бы, в 60-е годы мир был таким свободным, курить могли аж в кинотеатрах, а вот песни Битлз запрещали на BBC. В этот же день, в 70-м году, в Лондоне вышел фильм документальный «Let It Be», снятый Майклом Линдси Хогом. Ну и как бы в Ливерпуле и в Лондоне одновременно состоялась премьера. Никто из участников группы на нее не пришел. Ну, просто не пришли, потому что чем мы пойдем на документальный фильм про себя?
1: Тем более, мы так все знаем.
2: Мы друг друга видим. И твою жену.
1: Ну, и для тех, кто вот залипает на всяких возможностях искусственного интеллекта и потом убивает память телефонов своих более занятых друзей, пересылаем весь этот самодеятельный ишный полуфабрикат. Актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, что компания OpenL попыталась нанять ее для озвучивания, но когда она отказалась, то вместо нее создан был синтетический голос, известный как Sky. очень похожий на ее собственный.
0: Привет!
2: Да, и ничего не докажешь, и ничего не докажешь, и ничего не предъявишь, потому что похож, но не окончательно, не на 100%. А это значит уже не вы, а мисс Скарлетт.
1: Слушайте, мы вас хотим отправить всех в душ сразу по-хорошему, потому что, ну, в магазине салоне Артек у наших партнеров, если у вас сейчас ремонтная как раз позиция открыта пока для вашего санузла, на Дарсима 58 вам точно подберут душевую кабину, дверь в нишу, шторку на ванную, которая идеально подходит, именно для вашего пространства.
2: И для этого у нас есть два аргумента. Первый — это что это душевая кабина от Радовой, а у них столько возможностей, что точно встанут в любой санузел. А второе — это специалисты из Артек, которые даже в случае, если вы не найдете себе Радовой нужной, они вам подберут какой-нибудь дизайн, какую-нибудь душевую кабину не из каталога, добавят туда еще и плитку, которых у них аж 500 наименований на складе в Риге, какой-нибудь виниловый пол, и все будет так, как даже вы мечтать не могли.
1: Знакомая ситуация, когда ты приезжаешь в большой магазин, а тебе нужны всего две позиции, допустим, плитка или душевая кабина, или только одна, а ты не можешь найти продавца-консультанта. Подходит, говорит, я, извините, из другого отдела. А здесь люди, профессионалы, которые занимаются исключительно этими позициями. Артек, Дарсема 58.
3: Культурный слой. На радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Въехали в очередной майский день, но не то чтобы яркие и солнечные, но пасмурные и вполне теплые, до 16 градусов. Главное для водителей, что в прогнозе нет дождя. Утренний час пик получился активным, 7 баллов было на максимуме перед 9 часами. К этой минуте пятерка вернулась на монитор, а число затруднений сократилось практически наполовину, с 47 до 24. Заторы продолжают сокращаться. Перейдем к теме аварийности. Алексей Счастливчик прислал сгенерированный фильм о том, что в 1895 в штате Огайо было два автомобиля, и они нашли друг друга, столкнулись на перекрестке. Тогда, разумеется, не было светофоров, правил, приоритета и даже прав. Это говорит лишь об одном: даже на полупустых дорогах или на пустых дорогах бдительности терять никогда не стоит, а внимательность — ваш лучший друг. Давайте посмотрим на сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, за вторник в Риге и столичном регионе зарегистрировано 90 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе 3 пешехода и 2 велосипедиста. Патрульные составили 53 протокола в сфере дорожного движения. Трое были задержаны в нетрезвом состоянии за рулем. Один в легкой степени, он получил административное наказание. Двое пошли по полной программе. Уголовное дело, и помимо штрафа им придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог. В завершении выпуска полезная инфу от Алексея Счастливчика.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Улица Лачплеша, если ехать от Сатаклес в сторону Островного моста, происходят дорожные работы в районе пешеходных переходов и сужение дороги, и знак 30 поставили. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
7: Места нет? А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
9: Пора прощаться.
10: Слушайте, посмотрели мы вот эту турнирную таблицу сейчас чемпионата мира по хоккею. Ну, не все потеряно. Там у многих еще есть вопросы. Так что верим вот в мудрость Харри Виттельнша и мастерство нашей хоккейной сборной.
9: Прощаясь, напоминаем вам, что сегодня надо бы вспомнить о том, что мы тут на море живем и, может быть, сделать фоточку очередной.
10: Европейский день моря. Потом все мы носим джинсы, стало быть, заклепки. Как раз опять-таки сегодня придумали.
9: Ну, и если будете что-нибудь измерять, порадуйтесь, что не измеряйте в аршинах и милях.
10: Не меняйте частоту 88.6. Завтра услышимся. Стас Флоренцев.
9: Алексей Титов. Пока.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпотес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже небо!
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрали.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Цинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Радио «Рокс». Только рок.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Уже как бы после 25-летней истории мы разошлись только потому, что действительно уже двум творческим людям понадобилось создать свои миры. Михина дорога, она мне на душу не легла. А ну, если ты не от души идешь просто за компанию, тогда и получается, что ты идешь, наверное, из-за денег или просто время свое тратить на то, что тебе не нравится. Это неправильно. Нет. Ты идешь не по своему пути. Пути расходятся.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Мне чаще приходится говорить себе: соберись, тряпка, вот сфокусируйся на чем-то одном. Вот меня по-прежнему распыляет, разбрасывает меня. По всей видимости, может быть, я какую-то основную мысль уже протранслировала. И теперь, может быть, моя задача вот раскрывать некие таланты в других людях. Что меня, наверное, оправдывает, что я сохранила способность восхищаться талантами, талантливыми мыслями, мелодиями, идеями. Я не устаю восхищаться людьми талантливыми. И, конечно, хочу, чтобы о них как можно больше людей узнало, и чтобы они себя максимально явили этому миру, чтобы сумма добра в мире увеличилась.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpienas sieriņš Kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билишустер.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шота Версан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков сегодня в Латвии, переменная облачность местами, в основном в Латгале и Видземе, ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
7: Радио Рокс.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза —

0: мысли вслух.
1: Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный, группа «Пикник».
2: Первая вещь в нашем райдере, самая главная.
3: 220 вольт.
2: Нет 220 вольт, строить электростанцию.
3: Теперь у нас появились влажные салфетки, закон времени диктует. Ну а так ничего особенного.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
5: Фонд Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь, на востоке страны также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернешься.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Давай!

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Когда со мной происходит какая-то реальная катастрофа, не просто какая-то мелочь жизненная, а вот что-то такое мощное, травма или смерть близкого человека, или разрыв отношений болезненный, во мне включаются предохранители. Вот у меня примерно так же происходит, когда происходит какая-то катастрофическая ситуация, как будто вокруг все замедляется, и я успеваю все обдумать на несколько шагов вперед и, как бы, соответственно, успеваю предохраниться от полной катастрофы.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go.
0: Goodyear. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Onitec 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков сегодня в Латвии, переменная облачность местами, в основном в Латгале и Видземе. Ожидается кратковременный дождь на востоке страны, также гроза. Ветер северный, слабый. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла, на побережье до плюс 12, плюс 15 градусов. В Риге в среду преимущественно облачная погода, без осадков. Слабый западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря задержится около плюс 12.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Да, я вообще с удовольствием пишу для кино или для мультфильмов. Мне очень интересно работать на заказ именно. Я всегда это любил. Для меня это всегда что-то необычное. То, что я никогда не написал бы просто так. Предлагают какую-то тему, с которой нужно справиться.
0: Сказано на «Радио Рокс». «Радио Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Аналитики нашли зависимость количества аварий от давления шин. Каждая шестая авария значительно привязана именно к давлению. Чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. То есть они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или не учитывают вес автомобиля, он, между прочим, может меняться в пределах нескольких сотен килограммов, в зависимости от загрузки. Испытания четко показывают, что любые отклонения от нормы влияют на общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива и износ резины. Но влияет, само собой, не в лучшую сторону. Так что читайте мануал и соблюдайте давление в шинах. Особенностью японских правил дорожного движения является то, что за любое их нарушение водителя могут лишить водительских прав. Более того, за некоторые нарушения можно легко загреметь в тюрьму. Например, за проезд на красный свет дают до полугода исправительных работ. А про вождение в нетрезвом виде можно даже не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. А вот еще интересное. Ученые выяснили, что музыка влияет на вождение. Ну, поработали основательно. Но не так, что жесткий металл заставляет работать рулем и педалями более агрессивно, а классика расслабляет. Доказано, что есть музыка для правого полушария, а есть для левого. В общем, полностью все выводы я даже не повторю, поэтому о главном. Хотите быть за рулем внимательными и сосредоточенными? Слушайте Моцарта.
0: Движение без остановки на Радио Рокс.
2: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
5: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
5: Билеты «Пилишус Сервис».
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду. Во время грозы разы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нацобъединение готово взять на себя ответственность за сферы безопасности, культуры и народного хозяйства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Национальное объединение в новом правительстве готово взять на себя ответственность за сферы безопасности, культуры и народного хозяйства, заявила председатель нацобъединения Илза Индрексене. Она подчеркнула, что для нацобъединения всегда была важна внутренняя и внешняя безопасность, и партия готова взять на себя ответственность за эти сферы. В то же время, как указала Индрексене, для партии важна сфера культуры. По ее словам, нацобъединение получило письма от представителей сферы культуры, которые выразили желание, чтобы на пост министра культуры вернулся Наурис Пунтулис. Также нацобъединение готово взять на себя ответственность за министерство, отвечающее за развитие народного хозяйства. Как подчеркнула Индрексена, без экономического роста и благосостояния невозможно в достаточной мере укреплять культуру, образование и защиту национальных ценностей. Как сообщалось после отставки правительства Эвики Селине, президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу от объединенного списка. Переговоры о формировании правительства ведут объединенный список, новое единство, нацобъединение и союз зеленых крестьян.
2: Про безопасность.
1: Из-за возможной угрозы в воздушном пространстве в Красловском, Лудзенском, Резекненском краях и в Резекне в среду было нарушено проведение экзамена по физике для старшеклассников, подтвердили в Государственном агентстве развития образования. Экзамен должен был начаться в 10 утра, однако еще до его начала было объявлено предупреждение о возможной угрозе, поэтому его перенесли на более позднее время. Вскоре после 10:00 угроза была отменена, в связи с чем было принято решение все же начать экзамен до 11:00. А его вторая часть состоится после выполнения первой части. Школьники, на которых повлияла эта ситуация, из-за чего они не могут сегодня сдавать какую-либо из частей экзамена, смогут сдать ее 2 июля. В среду в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии над Резекне. Самолеты союзников пролетели на низкой высоте.
2: Про погоду.
1: В предстоящие выходные в Латвии ожидается более солнечная погода. В четверг во многих регионах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Максимальная температура воздуха составит от плюс 12 градусов местами на побережье до 20-24 градусов тепла в центральной части Курзамы и на востоке страны. В пятницу местами пройдут кратковременные дожди, воздух при умеренном западном ветре прогреется до плюс 17-плюс 20 градусов. На части побережья температура не превысит плюс 12-плюс 16. Суббота может пройти без осадков, а столбики термометров местами поднимутся до плюс 24 градусов. В воскресенье возможен кратковременный дождь и порывистый западный, северо-западный ветер, поэтому прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха. В ближайшие ночи температура воздуха не опустится ниже плюс 5 градусов. На следующей неделе в Западной Европе прогнозируется усиление жары, а в страны Балтии и Россию может прийти прохладный воздух из Арктики. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Мысли вслух. Джанго, музыкант.
2: Короче говоря, переживайте, друзья мои, переживайте, расстраивайтесь, отчаивайтесь, снова приходите в радостное состояние, испытывайте боль, испытывайте, там, лейте слезы, и печали, и радости, там, и все, что угодно, и мерзните, там, страдайте от жары. Тогда у вас будет жизнь с большой буквы. Тогда это будет по-настоящему, и вы будете человеком. Вот такая моя философия.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении.

пассажиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
7: Radio Rocks. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
7: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ринкевич обозначил единственную красную линию при формировании коалиции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для президента Эдгара Ринкевича в процессе формирования коалиции единственной красной линией, которую нельзя пересекать при рассмотрении вопроса о вхождении какой-либо партии в правительство, являются вопросы безопасности и независимости государства. Об этом президент заявил сегодня после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селиней. Как отметил Ринкевич, общество ждет дееспособного правительства, имеющего поддержку в Сейме. Президент рассчитывает на то, что для партий, которые ведут переговоры о формировании коалиции, интересы государства будут на первом месте. Сегодня Ринкевич планирует встретиться с выдвинутым на пост премьер-министра представителем объединенного списка Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить прогресс в формировании коалиции. Он отметил, что для формирования правительства дано достаточно короткое время, но этого требует текущая ситуация. Люди хотят определенности, чтобы мы все продемонстрировали четкие действия, отложили в сторону обиды и начали работать, сказал Ринкевич. Как сообщалось, переговоры о формировании новой коалиции ведут объединенный список, новое единство, национальное объединение и союз зеленых и крестьян.
2: Про Ригу.
1: Семья двугорбых верблюдов Рижского зоопарка пополнилась. 12 мая родился верблюжонок. Малыш держится близко к маме, постепенно знакомится с миром и с каждым днем все увереннее стоит на своих длинных ногах. Сейчас в Рижском зоопарке живут три взрослых верблюда. Прошлогодний детеныш Оскар, весенняя Аустра, а теперь еще и самый младший мальчик в стаде. Имя маленькому верблюжонку еще не дали. Ответственный отдел сейчас придумывает имя, которое хорошо сочеталось бы с именами остальных верблюдов стада. И само по себе имело бы красивое или благородное значение. Рижский зоопарк призывает всех, у кого есть идеи хорошего имени для верблюжонка, написать его в комментариях к новости о пополнении стада в Facebook. Возможно, именно оно понравится сотрудникам зоопарка.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг ожидается облачная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: целоваться.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
2: Да, неплохо бы сейчас кофейку испить в приятной компании, как об этом поет Ундервуд в своем треке «Ловаться». В начале нового музыкального часа на Радио Рокс. Всем бодрый и пламенный привет. В огне проведем ближайшие два часа в эфире вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, а начнем мы по традиции с рок-хроники. Обо всех событиях, которые случились в музыкальном мире 20 мая, конечно, не расскажем, но пусть это будет вкусовщина. Выбрали именно то, что показалось наиболее интересным и важным. Про дни рождения пока не будем, оставим на начало следующего часа, а напомним вот о чем. В 1954-м, 20 мая, лейбл Decca выпустил сингл «Rock Around the Clock» в исполнении Билла Хейли и его ансамбля «Кометы». Номер один в Англии и Америке. В 1982-м сингл был включен в зал славы премии Грэмми. Одним словом, классика. Или с этого, собственно, все и началось. В 1995-м Дон Хенли из группы Eagles женился на Шерон Саммерелл. На свадьбе присутствовали гости – Брюс Спрингстин, Билли Джоэл, Стинг, Тони Беннет и некоторые другие известные в музыкальном мире персонажи. Отмотаем немного назад, в 1980-й. Группа Kiss выпустила восьмой студийник под названием «Без маски». Что интересно, сняли свой легендарный грим и предстали без масок музыканты Kiss только через 3 года. А еще одно событие, которое отметим музыкально, за год до этого, в 79-м, те же Kiss выпустили свой самый известный и популярный сингл «Я создан для того, чтобы любить тебя, детка». Вот его-то мы и заслушаем прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: на радио «Рокс Кукрыниксы» с треком «Дороги». И вот отсюда мы как раз перейдем к дорожной теме в латвийской столице. Впереди автомонитор, после чего продолжим мы в фирменных ритмах радио «Рокс». Очень скоро «Мумий-тролль», Брайан Адамс, Гарик Сукачев, а также «Пикник» с треком «Кукла с человеческим лицом». Дождемся.
1: Автомонитор на радио «Рокс».
2: Добрый день. Улица Латгалас в сторону центра Улитагры. На своем месте сегодня работает фоторадар.
0: Начали выпуск с напоминания от Геннадия Левченко о том, чтобы не превышали, и оно еще актуально. Но, кстати, это не единственный способ призвать водителей к порядку. Есть участки, где дежурят не трафареты, и об этом рассказывает автоледи Кристина.
3: Еще очень такая важная информация для невнимательных от внимательных. Проспект Вестеры. За углом спрятана машина «Шкода». Допускаю, что это полицейские, которые контролируют скорость, а также наличие страховок и прочего. Хочу отметить, что машина не трафарирована.
0: Спасибо Кристине, а мы продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. А она уже сложная, 7 баллов на мониторе, дело идет к вечеру, а это значит, что в течение ближайшего получаса трафик прибавит еще как минимум балл-другой. При этом заторы в латвийской столице распределяются неравномерно, где-то можно проехать достаточно свободно, ну а где-то красные заторы и бордовые пробки. В эти минуты плотно в центре города, как всегда, собрались очереди на Карле Ульмане перед Вене Базгатове в обоих направлениях, на Густава Замгалагатова перед Брибе в сторону Восточной магистрали можно оставить минут 15, а то и более. Сильно тормозят в Чекуре, первая линия, Вискалю и особенно Круста Базницес. Будьте внимательны и ничего не нарушайте. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем удачного разъезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Мумитролли с кавером группы Кино, треком «Малыш». Есть несколько версий, кому посвятил сочинивший эту песню Виктор Цой. Наиболее правдоподобное – это не о какой-то девушке, а о сыне. Малыш – это мальчик, ребенок. И он был очень расстроен расставанием родителей. А Цой как бы говорит ему: «Но извини, не могу». Однако в исполнении «Мумий-тролля» трек становится более романтичным, и здесь точно поется о даме, которую Лагутенко называет «малыш». Но мало кто знает, есть еще одна версия, и об этом лет 6 назад в интервью поведал Сергей Пенкин, который на полном серьезе заявил, что выступал вместе с Цоем в Евпатории в 88-м, а эта песня вообще посвящена ему, Сергею Пенкину. Ну что ж, это прекрасно, когда остается много недосказанного. Ну, друзья, если вам нужна конкретика, то здесь на Радио Рокс ее полным-полно. В частности, в треках Пола Маккартни, Наутилуса и группы «Князь», которые уже наготове и прозвучат после коммерции и рекламы.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Реклама.
2: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 eiro kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Radio Rocks. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: На Радио Рокс Пол Маккартни с треком Young Boy. Кстати, недавно сэр Пол признался, что не фотографируется с фанатами из принципа. Не хочу, говорит, быть обезьянкой для фото с туристического пляжа в Сен-Тропе. Маккартни также пояснил, что это не снобизм, а желание оставаться обычным человеком и не воспринимать себя как что-то большее. Конец цитаты. С одной стороны, Пол – величина глобальная, поистине космических масштабов. А с другой – позволь сфоткаться одному, и от желающих отбоя не будет. Так или иначе, мы слушаем отличный музон на Радио Рокс, и пришло время первый час завершать. А это сделают группы «Суперзвук» и «Браво» через пару минут.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить...

0: Жить вовремя последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
1: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
2: Давай, давай! Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетас 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Mūzika važnieje всего. Radio Rocks.

0: когда не ждешь. Любовь не знает границы правила. Любовь, когда нас бросает в дрожь. Любовь.
1: Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент призывает не поддаваться попыткам запугивания. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Россия лживыми заявлениями пытается запугать и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селиней. По словам президента, в то время как Украина проводит комплекс мер против России, не только Латвия, но и другие страны Балтии пытаются найти правильную модель оповещения населения. Ранее разработанные теоретические алгоритмы в этой ситуации уже недостаточно применимы, отметил Ринкевич. Президент обсудил с Селиней, какие указания премьер-министр дала ответственным учреждениям, чтобы согласовать действия системы оповещения с конкретными задачами, и чтобы подобные ситуации минимально мешали транспортной системе, предпринимательской деятельности и работе учебных заведений, одновременно обеспечивая безопасность населения. «Мы все находимся в ситуации, когда нет одного правильного решения. Мы ищем правильные модели», — сказал Ринкевич, подчеркнув, что ответственные учреждения очень активно работают над этим поиском. Эти вопросы будут обсуждаться и на сегодняшнем заседании Совета по национальной безопасности. Ринкевич отметил, что Россия вновь пытается запугать Латвию заявлениями о том, что она якобы позволила использовать свое воздушное пространство для воздушных ударов Украины. Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, а также чтобы оправдать свои неудачи в Украине, подчеркнул президент. Латвия обсуждала этот вопрос с союзниками, и НАТО в этом вопросе едино. Президент отметил, что жителям не следует поддаваться запугиванию, но не исключил, что такие попытки будут и в будущем. К ним нужно относиться хладнокровно, заявил Ринкевич. Президент призвал доверять ответственным службам и правительству, а также прислушиваться к советам, которые дают национальные вооруженные силы. Во вторник и среду в нескольких краях Латгала жители получили оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие предупреждения были разосланы также в ряде самоуправлений Видземе.
3: Про выставки.
2: С 27 по 30 мая в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Розовый сад 2026». На выставке будет представлено 100 сортов роз, экспозицию подготовит семья садоводов из питомника «Лат-Роза», которая покажет свою коллекцию. И в этом году особое внимание будет уделено сортам японской и французской селекции. Отмечается, что вновь набирают популярность классические флорибунды, устойчивые, обильно цветущие, хорошо представлены, способны к климату Латвии. В ходе выставки посетители смогут приобрести саженцы различных сортов, а также получить профессиональные консультации по уходу и выращиванию роз. Организаторы помогут подобрать растения с учетом предпочтений и условий выращивания.
3: Про погоду.
2: Завтра в Латвии во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый час на Радио Рокс. Открыли смысловые галлюцинации и розовые очки. К слову, Сергей Бабунец сочинил трек в 98-м. Он был напрямую связан с его работой в ночном эфире на екатеринбургской радиостанции «Джем», где в основном, по словам Сереги, звучала оголтелая попса. А народным хитом трек стал чуть позже, когда прозвучал в саундтреке к фильму «Брат 2». Однако нам пора переходить к рок-хронике, часть вторая, где мы от событий 20 мая, о которых говорили час назад, переходим к людям, которые в этот день появились на свет и стали заметными фигурами на рок-небосклоне. Что интересно, очень много попсовиков и даже рэпер Баста Раймс отмечают сегодня свои днюхи. А вот среди рокеров отметим Стива Джорджа, клавишника давно распавшейся американской поп-роковой группы «Мистер Мистер». Ему стукнул 71. Ну и выделим нынешнего барабанщика прогроковой группы Yes, Джея Шеллена. Ему исполнилось 66. Музыкально будем отмечать хэппи-бёзды Джо Кокера, британского блюзрокового музыканта. Его визитка – хриплый баритон и образ на сцене не очень трезвого человека. Он прожил 70 нескучных лет и ушел в лучший мир в 2014-м. Обладатель Оскара и Грэмми, мы же послушаем его нетленку, кавер на песню Рэя Чарльза «Освободи мое сердце» версии 87-го года. И вот эта вся красота прямо сейчас прозвучит на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Даже вот, например, ну ту же самую маленькую девочку, это песня, которая не содержит припевы. Я помню, нам были такие интересные моменты в жизни, когда мы выпускали первый наш диск, пластиночку. Мне пришлось пройти через худсовет нашей мелодии здесь, московской. И вот там, помню, девушка-редактор, она там кричала: «Нет, это неправильно, это вообще в песне должен быть припев, о ваших песнях припев нет». Я ей как-то сказал, говорю: «Ну, послушайте, ну вот рок-н-ролл, он же действительно не содержит припева. Вот 12-тактный блюз, ну, немножко убыстренный. И все, и люди поют во всем мире и радуются». Потом, слава богу, появился Андрей Тропила, который все это быстро издал в Санкт-Петербурге. У нас там вышел первый альбом. Ну, вот. Но это все-таки вот возвращение к тому, что искренность, вот ее сложно ставить какие-то рамки, определить ее как наивное искусство, сложное искусство или что-то еще. Она проявляется в любых абсолютно формах музыкальных или художественных.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Группа «Крематорий» с треком «Катманду» на Радио Рокс. Композиция также вошла в саундтрек культового фильма «Брат 2», но, откровенно говоря, я ее там не помню. Видимо, надо еще разок пересмотреть. Мы же переносимся на магистрали улицы Латвийской столицы, где продолжается вечерний час пик. И о дорожной обстановке далее поговорим в автомониторе. После чего продолжим, и еще несколько зажигательных треков нас уже ждут в ближайшие минуты на Радио Рокс. Это группа «Кино», «White Snake», «Чайф», а также «Пикник» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Уже который день трафик по вечерам испытывает на прочность наших водителей. Вот и сегодня проходит мощный вечерний разъезд. 8 баллов было на максимуме, благо обошлось без осадков, а то было бы еще хуже. По обыкновению, ближе к 6 часам заторы расти перестают и начинают постепенно снижаться. Этот захватывающий процесс в данный момент и происходит. 5 баллов уже вернулись на монитор, но это в среднем. При этом кому-то может не повезти, еще можно оказаться в крупном заторе, в частности на для Ульманя-Гатве со стороны Островного моста. По нашей информации, в районе светофора и поворота на улицу Телс произошло ДТП. Здесь пробка растет и уже превышает 25 минут. Это в данный момент самое сложное место в городе. Обратим внимание на прогноз погоды. Завтра, в четверг, 21 мая, во многих регионах Латвии пройдут дожди, местами возможен туман, особенно на дорогах у побережья. В Риге также вероятны осадки. Температура в столице после обеда поднимется до 18 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

0: На Радио Рокс группа «Кино» с треком «Фильмы» в варианте 25-го года из альбома «Молнии Индры». Ну что, хорошее кино, в том числе анимация, это солидный источник дохода. В этом уже убедились создатели фильма «Поток», а также те, кто снимает с него сливки. На улице Риги возвращаются полюбившиеся персонажи, фигуры кота, капибары, лемура и пса в аккурат к началу туристического сезона. Кота, к примеру, уже вернули, он красуется у входа в кинчик «Splendid Palace», а в парке Узвара поселится пес, фигура капибары появится у детской больницы на Венебасгатве, а лемур займет свое место в межапарке напротив входа в рижский зоопарк. Ну а чтобы привлечь внимание интуриста, адреса всех четырех локаций добавят в городские путеводители. Как говорится, добро пожаловать, в том числе на Радио Рокс, где продолжается вечерний экшен «Рок жив». Очень скоро с нами группы «Полис», «7Б» и «Тараканы» после коммерции и рекламы.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс». Реклама.
2: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Reno Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Reno salonos un Renault.lv.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билетаем. Билишустер.
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Невыключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки «Филман».
10: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
12: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
13: Bietes biešu paradīzē.
1: Радио «Рокс». Погода.
14: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
1: Радио «Рокс».

0: Видимо, так совпало, что именно 20 мая был выпущен синглом самый узнаваемый трек британской группы Police «Every Breath You Take». Песню написал Sting, который грустил после расставания с женой. Трек стал главным хитом 83-го года как в Британии, так и в Америке, где 8 недель находился на вершине сингл-чарта «Горячей сотни Billboard». Вот на этом прекрасном факте мы наше задушевное общение на сегодня, пожалуй, завершим, однако продолжим завтра точно так же с 5 до 7. Рок по-прежнему жив. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А этот час запечатают «Ария» и «Секрет» с треком «Все самолеты и все поезда».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс. Реклама.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Radio Rocks. 88.6 FM.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Во-первых, стилизация, которую стала играть Браво, это здорово, это клево и так далее. Но для меня это была совершенно бесперспективная какая-то штука, потому что это жанровая музыка. От нее ни влево, ни вправо, никуда. Я хотел заниматься вообще другой музыкой и потом сделал бригаду. Никто не играл ни на каких духовых инструментах до нас. За это нас ненавидела и Москва. Ах, так Питер нас ненавидел. Какие мы рокеры с дудками? Рокеры должны быть суровые лица, куриной попкой, гитары не настроены и, чего-то такое.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
3: Женева! Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

тают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь-полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Реклама. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Пилишус Сервис».
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
4: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Шаг за шагом вперед.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Радио Рокс 88,6.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди, местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов, на море до плюс 12.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Над Рижским заливом 22 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курземе и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза.

0: радио «Рокс».
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны, а также местами в центральной части Латвии ожидаются дожди и местами грозы. Местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, на востоке до плюс 14. В четверг днем во многих местах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Местами на побережье образуется туман. Ветер северный, северо-западный до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов на побережье до 20-24 градусов тепла в Курзаме и на востоке страны. В Риге в четверг возможна облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. На море до плюс 12.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

Я в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

пропускаем самы. Кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны.

0: доказал, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.